Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.